0: Ганим тартып дан би явырым бучи. Ордомри ме тучон би пагтэ каксон мэхиртэр.
1: Абдачага Якоб черин чин пэджэ мет би метгон. Удин чэг чэр темжэ би. Метгочон би тэн ротэ чэр мэнин. Апо нагэлэг.
2: Йозак.
1: Чочи квавни нэхсэ кортэ. Арадаг чичэн чоркын чиг мэнин. Гадонжэ би пагтэ дэ чин. Арадаг ёц хсэ кирэм. Джэ мэнин.
2: До.
3: Шатэ дэм бэ явырым бучи. Чэчи кунго квасо тэ лати гон саму тучи. Тэстэ шина.
1: Каргодл. Нет квав.
2: Лосо! Но это закончилось!

0: Нету! Нету! Саша, нету! Нету!
1: Посмотрите на меня!
0: Нету! Саша, нету! Нету!
2: Я вчет на, я вчет на!
3: Че, тихо, ты пища! Не! Ничего, ладно, не нету, шо? Сидя, пай!
2: Да! Нету! Саша, нету! Я вчет на!
3: Че, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо,
4: тихо,
3: тихо, тихо, тихо, тихо, тихо,
4: тихо,
2: Я вчера,
3: ты в тренажерке. Позвольте мне, не ты, мама, химандрия.

0: Гимэцо. Гимэцо. Нимэтэринэсо. Надо пекс гэчэцэцэр. Яла, чинжэ тобжэла. Ёнлин жа ватопжэ. Сэсинги. Так, ой, ой, да.
1: Сэсинги. Так, ой.

Рейтина чишиглан зардык ньюл сержена. Зянлилык би кечин ямба кан дер сунчуп ши чед. Кечин рынгжин типчи чи чун чунга дер ноцэ мактун камшунга тиргласырк. Жохин ди чот.